Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: С вами Рафа.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.
3: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Если когда-то слава, то колеба жарла, а росо наш корабль кинал гонища назад.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой-ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Реклама. Час желаний. На радиоприбой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: традициях.
1: Радио Прибой. Прибой. Реклама на радио.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Илмей урухкар, накведузар.
9: Глаза боятся, руки делают.
7: Народная мудрость. Радио «Прибой».

титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: Радио Прибой.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Много новой музыки.
8: «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Кто там? Лето? Лето!
9: Открой свою дверь в лето!
0: Радио «Прибой».

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Радио Прибой. Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Реклама на радио.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Энергия эфира.
1: Реклама.
2: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
3: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
2: Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Лезгинская поговорка.
10: Буба мачерди, сатраить имя, где мачерди, иридра.
11: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, 7 раз.
0: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушай родину, слушай прибой.

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Реклама. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Ну, друзья, мы перешли границу нового музыкального часа. Сегодня у нас 23 августа, с чем я вас искренне поздравляю. Ну, не просто потому, как 23, сегодня у нас день воскресный, а это значит, что доброго воскресенья вам, наши уважаемые слушатели. Микрофон Зухра Камалова. До 15 мы с вами в одной компании. И день пусть сложится чудесно. Жизнь наполнится добром, чтобы веселой, звонкой песней все заполнилось кругом.

0: что дуэтная работа рядом с ней. Эмин и Тимур Темиров. Сегодня воскресный день. Радует слушателей радиостанции «Прибой». А чем еще можно сегодня порадоваться? Ну, например, сегодня у нас отмечается день жареной картошки. Ну и, конечно, сегодня такой приятный день, когда можно собраться все вместе и ее не только пожарить, но и собрать всех тех, кто сердцу дорог. Вообще-то путь картофеля на российский стол был непростым. Картофель попал в Европу из Южной Америки еще в 16 веке. Но долгое время его считали экзотическим растением, клубни называли чертовыми яблоками. В Россию же картофель завез Петр I в начале 18 века, попробовав это блюдо в Голландии. Однако крестьяне встретили новинку с недоверием и часто травились ядовитой ботвой верхней части побегов, ну и также ядовитыми ягодами. И даже поднимали картофельные бунты. Но со временем картофель прижился и стал основой русской кухни. По легенде, одна из первых жареных картошек появилась в Бельгии в 17 веке. Из-за мороза река замерзла. Рыбаки вместо рыбы решили пожарить картофель. А в России в 1822 году вышел первый печатный рецепт жареной картошки в книге «Новейшая опытная искусная экономика». Конечно, сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по потреблению картофеля. В среднем один россиянин съедает около 110 килограмм этого овоща в год. И, конечно, в этот день принято собираться за большим семейным столом или приглашать друзей, ведь жареная картошка хороша в любой компании. Кстати, предложу вам рецепт хрустящей жареной картошки с чесноком по-деревенски.
1: Готовим с чувством и расстановкой на Радио Прибой.
0: Многие из вас скажут, мы что, не можем жарить картошку? Да, можем. Ну, а по-деревенски с чесноком? Для этого блюда лучше взять молодой картофель, он быстрее жарится и дает аппетитную корочку. Для жарки подходят красные сорта, потому как в них мало крахмала, поэтому кусочки держат форму. Ингредиенты: картофель где-то килограммчик, чеснок 3-4 зубчика, растительное масло, 6-7 столовых ложек паприка по вкусу, свежий укропчик, соль по вкусу. Ну что, хорошо, промоем картофель, обсушим его. Кожуру можно не очищать, если он молодой, достаточно удалить поврежденные места, и каждую, конечно, картофелину разрежем на дольки. Сложим все это в большую миску, добавим паприку, соль, часть масла, 2-3 столовые ложки достаточно, тщательно перемешаем, чтобы специи распределились по всем долькам. Ну и в глубокую сковороду на средний огонь. Хорошо дадим разогреться, выложим одним слоем. Если, конечно, картошечки много, лучше жарить в два захода, чтобы дольки не слипались и получились хрустящими. Жарим на небольшом огне, периодически помешивая. Не закрываем крышку, иначе хрустящей корочки не получится. Ну а за 5 минут до готовности добавляем мелко нарезанный чеснок.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чабаном всегда везет. Покупай продукцию Чабан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.промо.ру.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну что, друзья, наверняка вы узнали ее голос, а может быть, подзабыли немного. Это у нас Барият Абдулжалиловна Кадарская, вдовица Кайрбекова. Она появилась на свет в селении Кадар Буйнакского района Дагестана. С детства увлекалась пением, а профессионально заниматься музыкой начала в 2006 году. Кстати, в 2009 состоялся ее первый сольный концерт в родном селе Кадар. Тогда же вышел ее альбом «Мой Кадар». В 2010 даже сняли клип на эту песню. Ну и, конечно, последующие годы она давала концерты в Буйнакске. Она выступала на сборных концертах, сотрудничала вместе с нами, с радиостанцией «Прибой». В ее репертуаре были песни на разных языках, преимущественно на кадарском диалекте даргинского, а также на русском, аварском, кумыкском, лакском. Ну а слова к песням она часто писала сама, а также в работе участвовали Шапи Рабаданов, Салим Гирибеков и Иса Дайбеков. Музыку для ее текстов создавала Раисат Закарьяева. Вот. Ну а одна из ее работ осталась в нашей фонотеке. Это у нас так, народные мотивы. Я думаю, что вы насладились лучшим. 10:25 на студийных. Совсем скоро мы можем услышать и вашу любимую песню, но для этого нужно постараться. Надо отправить нам сообщение либо в приложении Макс, либо на WhatsApp, либо просто сообщением на номер 8-988-291-1007. Можете пожелать кому-то, особенному человеку, скажем, приятного сегодня воскресного дня, но все зависит от вашего настроения. Пусть оно будет чудесным, а я предложу вам новинку. Белик Абасов, композиция называется «Постой», и эта песня на русском языке.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: музыка на любой вкус в эфире радиостанции «Прибой». Совсем скоро у нас ретро, друзья, с 11 до 12, так что не пропустите, будем наслаждаться лучшим. Ну, а в данном случае это кавер-версия, такой сборный микс арабских мотивов с композицией Фредди Меркьюри. Ну, я думаю, что совсем скоро народные мотивы порадуют вас в исполнении Зайнаб Махави «Дождь души». Ну, а прямо сейчас актуальная информация.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале уже 27 градусов, сегодня днем у нас ожидается 29, ветер умеренного направления, ну, по крайней мере, юго-восточного умеренный, со скоростью 5-6, но порывы до 12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха высокая, от 70 до 80%, атмосферное давление ниже нормы, волнение в море легкое. Температура морской воды в акватории Махачкалы 25 градусов. В Кизляре уже столбики термометра показывают 31, днем 34, ясная погода. В Кизилюрте 29, днем 32, также ясно. В Буйнакске 26, днем 28, небольшая облачность. В Избербаше и в Дербенте 27, днем 28, небольшая облачность. Ну а температура морской воды в акватории Дербента 26.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Вместе в новый сезон.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
11: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
12: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Дождь души, это композиция Зайнат Махаева, и вот такие народные мотивы, друзья, нам напоминает о том, что было. Ну, по крайней мере, мы это сохранили до дней сегодняшних, и это, конечно, плюс. Кстати, ученые считают, что в глубокой древности у предков современных дагестанских народов был общий язык. Лингвисты называют его прасеверокавказским. Ну, примерно в 5-м тысячелетии до нашей эры он распался на две ветви: западно-кавказскую, к ней относятся абхазо-адыгские языки, и восточно-кавказскую. Именно из восточно-кавказской ветви произошли языки нахско-дагестанской семьи. Конечно, внутри этой семьи лингвисты выделяют несколько групп, скажем, авара-андоцесская. Это аварский, андийский, ботлийский и другие. Даргинская, лезгинская ветви, лезгинский, табусаранский, агульский, рутульский, цахурский, ну и другой. Конечно, лакский. Есть, конечно, и нахская ветвь, это чеченский и ингушский, а также бацбийские языки. Хотя у этих языков общий предок, так сегодня носители часто не понимают друг друга. Различия в грамматике, словарном запасе достаточно велики, ну а сходство объясняется общим происхождением, а не взаимопониманием. Но все-таки мы, друзья, находим эти языки, может быть, если и не слова, но музыка нас объединяет. Ну а для тех, кто хочет рассказать всему миру о том, что чувствует, скажем, ну, может быть, где-то на сердце что-то там защемило, и хотите поделиться, добро пожаловать в 8988-2-91-10-07.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Друзья, приветствую вас в новом музыкальном часе в студии Зухра Камалова. Хочется пожелать вам сегодня дня отличного, веселого, чудесного, но немного необычного, но очень интересного, который будут создавать и музыка в эфире радиостанции «Прибой», и люди, которых вы сегодня увидите, и все, что с вами будет сегодня происходить. Это будет особенным, потому как день воскресный, 23 августа. Совсем скоро мы будем прощаться с прекрасным летним месяцем, ну а пока будем наслаждаться лучшим. Что касается нашей программы, то ежедневно в эфире радиостанции «Прибой» ретро-час, а это значит разные стили и направления музыкальных эпох, как раз-таки в нашей памяти восстанавливают те картины, которые запечатлелись в нашей с вами жизни. Ну, по крайней мере, песни влияют показательно, они демонстрируют то, что музыкальная культура может по-разному резонировать в разных странах, в разные эпохи, и, по крайней мере, она способна усилить не только культурную ценность спустя годы, но и всю ту эмоциональную составляющую, которая есть в нас самих. И вот одна из композиций, я думаю, что многие наверняка вспомнят о том, что было. Песня принадлежит американской группе Кок Робин. Вот, год выхода 1984, трек стал первым синглом одноименного дебютного альбома. Кстати, группа было несколько человек, это Питер Гинсбери, инициатор создания этой группы. В состав также вошли вокалистка Анна Лаказио, гитарист Клайв Райт, барабанщик Луи Малина, третий. Но интересно, что на родине группа оставалась менее популярной, зато в Европе у нее было много поклонников. Его дебютный альбом спродюсировал Стив Хуилетш. В целом пластинка была выдержана в духе New Wave того времени, при этом выделялось сочетание мужского и женского вокала. Ну, конечно, позже она сменила продюсера, ну, а звучит эволюционировала в сторону хардленд-рока. Будем слушать и наслаждаться. Совсем скоро еще и группа «Земляне» и народные мотивы на лакском языке в исполнении Сани Рамазановой. Присоединяйтесь к нашей компании.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
11: Ретро-час на радио «Прибой».

композиция «Его блюз, тоска нежно убивает меня». Именно так называется эта песня, друзья. В ней переплелись вдохновения, споры об авторстве и случайное открытие, которое изменило все. А началось в 1971 году в лос-анджелесском клубе «Трубадур». Туда пришла 20-летняя Лори Либерман на концерт Дона Маклина. Ее особенно тронула песня «Опустевшее кресло». И Лори призналась, что была буквально убита прямо в сердце. Ей показалось, что певец читает ее личный дневниковый запись. И прямо на концерте она набросала на салфетке стихотворение, где была фраза из этой композиции «Его блюз, тоска нежно меня убивает». Позже Лори показала наброски Норману Гимбеллу, который тогда работал в студии Capitol Records. Он немного отредактировал текст, но сохранил ключевую фразу. Музыку написал Чарльз Фокс. Гимбелл даже спродюсировал первый альбом «Либерман». Туда и вошла эта композиция. Однако ее версия не попала в чарты. И вот тут начинается нюанс. Авторы Гимбелл и Фокс стали позже отрицать масштабное участие Либерман. Фокс называл историю про концерт городской легендой. Гимбелл утверждал, что идея пришла ему из аргентинского рассказа. Ну, как это обычно и бывает. Стыбзили по-другому. Настоящую славу композиция, конечно, принесла Роберта Флэк в нашем как раз-таки эфире, в ее исполнении эта композиция. В начале 1973 году она летела на самолете из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и просматривала список песен на музыкальном канале. И вот ее внимание привлекла эта фраза. Она несколько раз ее прослушала, эту запись, запомнила мелодию и решила, что должна именно спеть ее. В аэропорту связалась с продюсером, и тот помог ей с аранжировкой. Она не просто перепела оригинал, она добавила свое. У нее классическое музыкальное образование, она ускорила темп, изменила аккордную структуру, завершила песню мажорным аккордом. Ну, а во время гастролей она исполняла песню на бис в греческом театре, выступая на разогреве у Марвина Грея. Конечно, этот трек получил Грэмми в 1997-96, он стал хитом США и Великобритании, и песня порадовала слушателей радиостанции «Прибой» в часе ретро. Ну, а далее группа «Кино», Мик Марен, я думаю, что одна из композиций на кумыкском языке в рубрике «Золотой хит Дагестана» тоже прозвучит в ближайшее время, ну и ваша любимая композиция даже может здесь появиться в плейлисте. 89882 91 10 07. Закажите песню.

0: Зачем вернулась ты, Игорь Саруханов, в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, возвращаются те, кого вы возвращаете в своих памяти, ну, по крайней мере, кого вы не забыли, но это феномен интересного нашего мозга, который функционирует, ну, практически и память, да. Она не дает нам покоя порой, но все-таки, друзья, только приятное сохраняется в ней, поэтому будем наслаждаться и далее лучшими хитами 20-го столетия. Ну, еще и напомним о том, что совсем скоро у нас программа по заявкам, а это значит кого-то поздравить, передать привет, послушать любимую песню, все в ваших руках, если вы успеете отправить нам сообщение, а можно отправить любым способом вам доступным. Есть приложение Макс, WhatsApp и просто сообщение на номер 8-988-291-1007. Есть у нас несколько праздников сегодня, ну, например, сегодня отмечается День Пари как ветер. Его учредили в честь исторического события, потому что в 1977 году инженеры Пол Макриди и Питер Лисаман совершили первый в мире полет на мускулолете. Это летательный аппарат, который приводится в движение исключительно мускульной энергией пилота, ну, например, при крутении педалей. Аппарат назывался Госамар Гондор, и чтобы выиграть приз Кремера, денежную премию для первопроходцев в области полета на созданных человеком двигателях, пилоту Брайану Аллену нужно было на высоте не менее 3 метров пролететь по замкнутому маршруту и облететь 2 мачты, удаленные друг от друга на полмили. Ну, конечно, 6 минут, и это преодоление примерно со скоростью 18 км в час. Ну, а история приза началась еще в 59-м, потому как действительно они его получили. Поэтому день пари как ветер – это еще повод вдохновиться идеей преодоления границ возможного и невозможного.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня.

Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Ну что, друзья, мы отправимся с вами из Махачкалы, как раз таки по Хасавюртовскому шоссе в направлении Кизилюрт-Хасавюрт, пробка. Но она пока небольшая, но существенный участок до переезда

0: до поворота на Тюбе. Кстати, некоторые участки в районе селения Каркмаскала и после него. Небольшой участок до переезда в сторону Махачкалы. Также у нас наблюдается небольшое замедление движения при пересечении улиц Хасаюртовского шоссе и проспекта Кушинского, ближе к Северному автовокзалу. Небольшой участок у нас в районе Каркмасова, это район Сумы, и Падежинска в районе Второго рынка. Проспект Расул Гамзатова, ближе к Дахадаева, ну, совсем небольшой участок, но вот еще есть по проспекту Шамиля до перекрестка с пересечением с Гамидова. Совсем небольшой участок от Насрудинова проспекта до Петра Первого. Все остальное пока у нас свободно. И хочется всех автоводителей предупредить о том, что с сегодняшнего дня с 8 часов утра закрывается, уже закрылось движение транспорта на 21-м километре автодороги Араканская площадка, Унцикуль, Сагринский мост. Ограничение связано с восстановительными работами на участке к подтвержденным поврежденным линиям и аварийным сбросам воды с Ирганайской ГЭС. Объезд организован по маршрутам. Внимание, Майданская, Балахани, Харачи, Унцукуль, Временный поселок и Махачкала, Леваши, Ташкапур, Гиргебель, Шамиль-Кала. Будьте внимательны и осторожны.
1: Пробки на дорогах.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну, конечно, для того, чтобы исполнить вашу мечту, она должна дойти до адресата. Наш телефон, вы слышали? Можно любым способом вам доступным отправить сообщение. Так, да, вот есть у нас сообщение с Махачкалы. Конечно, друзья, хотелось бы порадовать всех тех, кто пишет нам на номер 8-988-291-1007. И заказывать песню, и не только приветы, но еще и поздравления. Скажем, впереди у нас поздравления с днем рождения. Думаю, многие из вас сейчас сделали погромче и думают, кого же будут поздравлять. Но от кого вы услышите буквально через чуть-чуть. Я напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.
2: Всем доброго дня и хорошего настроения. Так начинается следующее послание, пришедшее из Махачкалы. Пишут, мы уже доезжаем, пожалуйста, прочитайте наше поздравление. Итак, пишут они, хотим передать привет и поздравить нашу сестренку Амиру с днем рождения. Хотим пожелать ей всего самого хорошего, чтобы училась на все пятерки. Сестры Алима, Хадижа и Асия. И поставьте, пожалуйста, для нее песню в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения».

0: Ну вот, друзья, у нас музыкальный подарок для сестренки Амиры. С днем рождения вам сегодня. Желает в день рождения всего самого хорошего, чтобы вы учились на все пятерки. А пишут и поздравляют вас с этим праздником сестры Алимы, Хадижи и Асия. И это у нас Махачкала на проводе. Итак, с одной платформы перехожу на другую. Из Дербента пришло сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишу я вам из Дербента. У меня есть очень хорошая подруга, она мне как сестра. Зовут ее Саида, живет она с семьей в Семендере. Хочу передать ей через радиостанцию «Прибой» огромный привет ей и всей ее семье. Хочу пожелать хорошего дня, здоровья, благополучия, мира и берегета в доме. Хотелось бы заказать песню на лезгинском языке в исполнении Саиды и Миры Арслановой «Красивые глаза». Подпись «Рафига».
1: Час желаний.

Саида Мирасланова «Красивые глаза» – это музыкальный подарочек для своей подруги от Рафиги из Дербента, для подруги Саиды, которая живет с семьей вместе, всей семьей в Семендере. Огромный вам привет и, конечно, мира, бараката в доме, хорошего дня и здоровья с благополучием. Так, есть у нас сообщение, друзья, ну вот немного, так, салам алейкум. Так, ну хорошо, салам алейкум самому бомбовому радио из Москвы. Так, хорошо, буду искать вам композицию, будем с вами договариваться. Есть еще сообщение, также для наших слушателей. Но я думаю, что хотелось бы, конечно, порадовать вас любимой песней. Буду стараться это делать. Еще есть у нас такое. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать привет всему Дагестану и послушать песню в исполнении Ларисы Гаджиевой «Мои корни» или «Урмаху». Я же предложу вам композицию в дуэтном исполнении Ларисы Гаджиевой и Патимата Кагирова «Мои корни».

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
6: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
11: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
12: Ну вот, как и обещано было, возвращаясь к вам, возвращаясь, конечно, не одна, с вашими сообщениями, которые приходят в разные платформы, и WhatsApp, и Макс, и просто сообщения 8-988-МТС-291-1007. Салам алейкум самому бомбовому радио из Москвы, вот как я и начинала, теперь завершаю. Поставьте, пожалуйста, лезгинскую песню. Песня о Курахе в исполнении Розы Максумовой для друзей и одноклассников из турецкого лицея. Заранее спасибо, Артур. Я слушаю вас везде и повсюду. Ну и, конечно, заказанная композиция прозвучит прямо сейчас. Я думаю, что ребята хотят потанцевать. И с просьбой еще послушать. Так, Загира Магомедова. Все это в ближайшее время. Так, что еще у нас тут есть? Всем доброго, хорошего дня. Пишем из города Избербаш. Хотим передать привет. Хочу передать привет, так, моей Джанишке и Лилашке, а тете Зайке, вас очень люблю, и хотелось бы послушать песню Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай». Заранее спасибо.
13: Час желаний.

0: Роза Максумова, песня о Курахе. Сегодня для всех одноклассников и друзей из турецкого лицея от Артура из Москвы.
1: Час желаний.

0: Ла-ба-бай, именно так называется композиция Зайнаб Махаевой для Джанишки или Лашки, тети Заки из города Избербаш. Ну, мы движемся дальше, есть у нас из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция Прибой, ассаламу алейкум всем-всем, кто слушает прекрасное радио. Хорошего вам эфира, Зухра. Мы продаем квас угол ЦУМ, в общем, угол Батырая около ЦУМа, где рынок. Приходите пить квас, ну вот сейчас все брошу и приду. Вот, и просят песню на кумыкском языке. Ну что ж, «Любовь к народу» Загир Магомедов. Это песня для автора сообщения.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Любовь к народу, Загир Магомедов, в нашей программе «Час желаний», где, друзья, ваша активность высокая. Опять пишут с Москвы, это радует, друзья, потому как слушать радиостанцию «Прибой» можно через сеть интернет, в социальных сетях ВК, музыка «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс Музыка», «МТС Музыка» в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. Так, что у нас тут еще есть? Вот и за рубежом тоже нас можно услышать. Чтобы не было блокировки, друзья, вы скачиваете определенное приложение радио и настраиваете, заходите в него, по карте находите Махачкалу, подключаетесь к радиостанции «Прибой», где бы вы ни находились, по всему миру вы можете найти нужный город и услышать, друзья, услышать нас. Ну, а что касается настроения, то оно шикарное, потому как вы его создаете вместе с нами, и сегодня у нас воскресный день, 23 августа, и вновь сообщение: здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу через вас передать привет юристу социальной защиты города Каспийск Зайнулабидовой Асият Магомедовне. Если можно, поставьте песню на аварском языке в исполнении Амины Абдулатиповой «Бичанте Мухаммад». С наилучшим пожеланием, Заур. Так, кстати, еще есть у нас сообщение. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муслим, я из Махачкалы. Хочу передать салам всем, кто меня узнал. И хотелось бы услышать песню на аварском языке. Бичанте Мухаммад. Ну, а спонсором нашей программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Бичанте Мухаммад. Изначально она была исполнена Муи Гасановой, ну а это уже современное исполнение, так что традиции народов и культура наша сохраняется. Амина Абдулатипова только что в нашем эфире. Эта композиция прозвучала специально для юриста социальной защиты города Каспийск, для Зайнул Абидовой Асият Магомедовны. А сегодня с наилучшими пожеланиями для вас, это в качестве подарка и признанием от Заура. А еще эту композицию хотел услышать Муслим из Махачкалы и передать салам всем тем, кто его узнал. Следующее сообщение у нас из Москвы. Совсем скоро у нас еще и поздравления в эфире, так что дождитесь.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно.

Полет на дельтаплане. Это Валерий Леонтьев. Музыкальный подарочек сегодня для Калимат из Москвы, а также для ее любимой сестры Заремки, которой она передает огромный привет и говорит ей спасибо, что она у нее есть вот такая замечательная. Ну что ж, мы движемся дальше. Друзья, у нас есть сообщение, и это, конечно... Да-да, вы догадались и правильно сделали. Привет из солнечного Хасавюрта. Именно так начинается это послание. Именинник не знает. Мы решили сделать ему сюрприз. Хотелось бы сегодня его поздравить. Инспектора ДПС Магомедова Мухтара или Мухтара с юбилеем от всех инспекторов Хасавюрта. Поздравляет Шамиль Ахмедов. Хотим, конечно, ему пожелать всего самого наилучшего в день рождения, подарить композицию Мадины Манаповой. Уж очень он любит отдыхать. Желаем счастья нот звучания, чтобы исполнялись все желания. Желаем, чтобы вдохновение сил прибавило стремления. Желаем покорять вершины, чтобы бушевали эндорфины. Желаем самых добрых благ, почувствовать весь жизни смак.

0: Мадина Манапова, это музыкальный подарок сегодня из города Хасавюрта для именинника, для инспектора ДПС Магомедова Мухтара. С юбилеем от всех инспекторов города Хасавюрта, а именно Шамиль Ахмедов постарался сделать вам приятный подарок. Ну, что касается, друзья, юбилейного дня рождения, это, конечно, хорошо, но отрезвость – это норма жизни. Ну, что касается нашего эфира, то добро пожаловать, успейте еще направить нам сообщение любыми способами, просто смс-очка, ну и, конечно, WhatsApp и Макс 89, вернее, прямо сейчас.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГЕПАР».
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
12: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Немного времени осталось до конца программы. У нас сегодня день воскресный, поэтому следующее поздравление, по крайней мере... Так, тут оно пришло вовремя. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Надеюсь, мы не опоздали. Мы на свадьбе. Во дворе слушаем вас очень громко. Поставьте, пожалуйста... поздравьте, пожалуйста, Мурада и Салиму с днем свадьбы. И поставьте что-нибудь на кумыкском зажигательное, просят наши слушатели. Ну что, я думаю, что тут уже готовы танцевать.

0: для Мурада и Салимы, которые сегодня бракосочетаются, друзья. Все те, кто во дворе слушает радиостанцию «Прибой», Дуэт Алиева, «Балан», так называлась композиция, которая радовала вас в это мгновение. И есть еще у нас пламенный привет. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотим передать пламенный привет самому лучшему лор-врачу Омаровой Зареме Магомедовне и ее дочери Марьям. И поставьте нам, пожалуйста, песню в исполнении Зайнаб Махаева «Чудесная любовь». Подпись «Калимат». С удовольствием. Ну и еще напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Песня прозвучит после 13-часовой отбивки, друзья, чтобы вы услышали весь вариант этой композиции. Еще есть такое: привет, радиостанция «Прибой», очень любим танцевать. Поставьте для нас, пожалуйста, «Когда звучит тамбур». Ну вот эту могу композицию поставить, я это сделаю прямо сейчас, но прежде напоминание о нашем спонсоре. В студии Зухра Камалова, остаюсь с вами до 15.00, будьте рядом.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Зайнаб Махаева, песня называется «Чудесная любовь». Это наши заявочки, которые сохранились еще от программы «Час желаний», друзья. Если вы не успели, а есть у нас уже пишущие об этом, то в 13.45 рубрика «Сюрприз». Для кого-то она будет актуальна. И номер все тот же, 988-291-1007. В студии Зухра Камалова. Желаю всем доброго, воскресного, чудесного дня. Отдыха вам отличного. Сегодня не забудьте порадовать себя и родных чем-то вкусненьким. Насладиться прекрасным отдыхом, ну а сделать это вместе с радиостанцией «Прибой» будет замечательно. Не верите? Ну, давайте будем проверять прямо сейчас. Так, делайте погромче, потому как будет звучать новая песня, под которую можно и потанцевать, и можно спеть, и будем это делать вместе с Русланом Тупиевым. «Мечта бедняка», рубрика.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Узнаете Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы.
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
12: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

دم کو قبل چی برهی دم کو خب خنسات زمو خرات زمو خرات

0: Динара Магомедова, ее голос невозможно не узнать. Новая песня «Ожидание» в рубрике «Премьера». Конечно, друзья, музыка на любой вкус звучит в нашем эфире. И с помощью, ну вот, кстати, «Ожидание» так называется ее работа. Ну а чего мы ждем? Мы ждем наверняка. Кто-то ждет вдохновения, кто-то ждет денежного потока, ну а кто-то ждет сообщения, которое может прийти с помощью социальной сети. Конечно, сейчас все это разнообразие не дает нам, ну нам-то что, мы взрослые люди, а вот молодым людям не дает покоя. Если раньше мы задали письма и все время смотрели почтовый ящик, то теперь все находятся в телефоне. Вот как взглянешь, особенно в общественном транспорте, зайдешь в электричку, вот просто можно единицы посчитать, кто не смотрит в мобильный телефон. Обратите на это внимание. Да, но вообще-то, почему я об этом сегодня вспомнила? Сегодня у нас 23 августа.
1: Да.
0: Воскресенье. Угу. А сегодня у нас отмечается неофициальный праздник, День Интернафта. То есть день навигации по интернету. Он посвящен одному из важнейших изобретений человечества. В августе 91 года общественности был представлен первый веб-сайт. Ой, сейчас молодежь скажет, какие мы древние, да? Его автор — британский ученый, сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям Тимоти Бернерс-Ли. Он открыл публичный доступ к веб-серверу с практической целью, чтобы ученые из различных университетов могли легко обмениваться информацией. Это событие стало поворотным в развитии интернета. День интернафта – отличный повод поздравить программистов и разработчиков. И мы, конечно, наслаждаемся тем, что у нас есть доступ к информации, тем, что мы можем себя наполнять знаниями, ну и межличностное общение, а также музыка. Музыка, звучащая в эфире радиостанции «Прибой», с помощью сети интернет мы объединены по всему миру. Ну а слушать, конечно, можно нас в социальных сетях: ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка в приложении «Звук» и через все умные колонки. Если вы находитесь за рубежом, то можно скачать Радио Гардиан. Это приложение поможет вам настроиться на волны радиостанции «Прибой».

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Универсальное желание укрыться от суеты и тревог внешнего мира с любимым человеком. Об этом эта песня. Да, Ти в эфире радиостанции «Прибой». Конечно, а герои, которые не строят сложных отношений, а просят увести его в пространство, свободное от посторонних глаз, где останутся только двое и звезды. Как романтично, скажете вы. Но, тем не менее, друзья, следующая рубрика у нас также не менее романтична и полна чувств и эмоций.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Раз в час, во второй половине, друзья, мы обязательно выдаем в эфир то, что прислали вы на наши контактные, то, что только что услышанные, 988-291-1007, и пришло нам сообщение из селения Зубутли. Ну, вот есть такое селение Зубутли-Мятли. Вот именно из Зубутли написали нам наши слушатели. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотела бы сегодня поздравить своих родителей и сделать это сюрпризом. Они как раз вас слушают, я даже видео хочу снять, поэтому хотелось бы сегодня поздравить своих родителей с 39-летней годовщиной совместной жизни. Дедай и бабу, восклицательные знаки. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, еще много-много счастливых лет совместной жизни. Мы вас очень любим, ваши внуки Ахмат, Марьям и леди Бага Аминка. Ну еще, конечно, это креповая свадьба, поэтому поздравляем вас с особым случаем, с таким замечательным поводом. Пожелаем, конечно, лучшего, получать впечатления новые. Пусть события позитивные, неожиданно просто случаются, и желания креативные всегда как можно скорее сбываются. Для деда и бабу в день годовщины композиция «Будь счастлива» в исполнении Магомеда Абасова.

0: «Будь счастлива» — именно так называется композиция Магомеда Абашева. Сегодня деда и бабу с 39-летней годовщиной совместной жизни поздравляют внуки Ахмат, Марьям и леди Бага Аминка. Желают вам крепкого здоровья, счастья, любви и много-много лет счастливой совместной жизни.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: best music on the best radio. Radio Preboy.
1: В Дагестане 14 часов.

Queen Lucky, так называется эта композиция с Амеда Бутаева, который открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». 14 часов и 4 минуты показывает наш студийный. Если быть точно, уже 21 секунда. И хочется пожелать вам, друзья, сегодня пусть будет воскресенье добрым, прекрасным, день, а вечер пройдет в теплом окружении. Ну, а что касается музыки, то мы будем сопровождать вас круглые сутки в студии Зухра Камалова. До 15 мы вместе.

0: Не называй имени девушки, а называй ее Далалай, о ком поет горский парень, о своей любви, чтобы жена не догадалась. Ну, надо же этому случиться. По крайней мере, придумали и создает тайную интригу, побуждая нас догадываться, кто же та таинственная Далалай. Конечно, это легкость, это запоминаемость, это фольклорные восточные мотивы. Напомню, стихотворение Расула Гамзатова, оно было переведено на русский язык поэтом Яковом Козловским. На музыку Гамзатова песню впервые положил композитор Мурат Кажлаев. Ну, а позже свою версию записал Муслим Магомаев. Именно его исполнение стало одним из самых известных. Конечно, мы помним Паллада Бюль-Бюль Оглы и другие артисты, в данном случае Рустам Ахметханов. Вот так вот замечательно исполнил эту композицию. Стихотворение Расул Гамзатов написал в 1953 году. Песня популярна. До сих пор она, друзья, пользуется спросом, потому как все-таки любовь и Далалай. Ну, а что касается нашего эфира, то совсем скоро я представлю вам новую работу Зубаржат Махачевой «Ночь», так она называется, и сразу после информационного блока.
1: Реклама на радио. Кому-то везет, а кому-то с Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.дефиспромо.ру. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Любовные истории в эфире радиостанции «Прибой». И, конечно, друзья, все те, кто эмоционально объединен, они тоскуют друг по другу. Но я думаю, что впереди вся жизнь, поэтому обязательно вы встретитесь и не раз. И в каком бы возрасте вы ни находились, все самое лучшее вы принесете через всю свою жизнь. Ну, а что касается нашего эфира, совсем скоро, друзья, мы продолжим слушать музыку, чудесную музыку. Кстати, вы можете поучаствовать и подарить кому-то музыкальный подарок 8988 МТС 2 91 07 с помощью сообщений в Макс и WhatsApp. Или, скажем, просто смс-очкой можно поздравить, и она обязательно прозвучит в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас расскажу вам о погоде.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В столице Дагестана, в Махачкале, уже 28, ясная погода. Сегодня ветер умеренный, юго-восточного направления, с порывами до 11 метров в секунду. Вечером он стихнет до 8 метров в секунду. Влажность высокая, 73%. Ну, а что касается давления атмосферного, оно ниже нормы. Температура морской воды 25 градусов, геомагнитное поле спокойное, значит, самочувствие будет шикарным. В Кизляре 34, вечером 22 градуса, небольшая облачность. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 32, ясная погода, переменная облачность завтра ожидает эти два города, ну а температура вечером 22, комфортная. В Буйнакске 28, небольшая облачность, вечером 21 градус. В Избербаше 28, также небольшая облачность, в Дербенте 27 градусов, ясная погода, вечером температура 24-25.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: твою.
1: С благодарностью за любовь, Тимур Темиров в эфире радиостанции «Прибой». Спасибо за любовь, именно так называется эта композиция. Ну, конечно, друзья, это то чувство, которое ты отдаешь, и оно возвращается тебе вдвойне. Самое главное, чтобы эти чувства были искренними, чего я вам и желаю. В студии была Зухра Камалова. Хочется вам пожелать продолжения чудесного воскресенья, потому как не только день, но и вечер чудесный, без сомнения. Желаю радости, веселья, а также море вдохновений. И пусть понедельник завидует тому, как мы отдыхаем. Прощаюсь с вами до следующей недели. В студии была Зухра Камалова. Пока! Thank you.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Ну что ж, добрый день, друзья. 15:08 на столичных. Я Иза Ахмедханова настраиваю на правильное настроение прибой специально для вас. Сегодня 23 августа. День, который кажется последним вздохом лета, но на самом деле просто смена дыхания. Да, воскресенье. Знаете, у августа есть свойство, он не прощается, он превращается в звук, в цвет, в то, что остается с нами, даже когда листья потихонечку начинают желтеть. Это как музыка, она не заканчивается, она переходит абсолютно в другую тональность. Мы с вами сегодня между жарой и будущей прохладой, между отпуском и рабочими буднями, между тем, что было, и тем, что обязательно будет прекрасным. И это не граница, а мост, который мы строим из нот. И сегодня я хочу, чтобы мы не просто слушали, мы сами становились этой музыкой. Включайте прибой по традиции погромче. Поехали вместе!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падел-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
10: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».
9: Музыка, за которую не стыдно.
10: Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире премьера от артиста, чей голос привык звучать в сводах Дагестанского театра оперы и балета – Белек Абасов. Ведущий мастер сцены, чья стихия, возможно, скорее оперная партия, мощь и драма, но в песне «Постой» он предстает перед нами совсем в иной такой... В ином свете, без декораций, без сценического образа, только голос, обращенный напрямую к слушателю. Без оперного пафоса, но с той же глубиной. Он поет о том, что знакомо, мне кажется, каждому мгновение, когда хочется остановить время и сказать просто «постой». Это не театральная драма, это жизнь, и в этой простоте, в этой честности главное открытие. Слушайте, Белек Абасов «Постой» прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой».
11: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Пробки на дорогах.
1: Друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах города Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих локациях. Проспект Казбекова выделен красным Семендерем, также проспект Олега Джиакушинского в районе Северного автовокзала. И в этом же районе зафиксировано ДТП в левом ряду. Далее по проспекту Имама Шамиля также имеется небольшое скопление машин на пересечении с проспектом Гамидова. И вплоть до улицы Хаджи Булача они сохраняются. Также красным выделена и улица Ирчи Казака, улица, небольшой отрезок улицы Магомеда Яракского, но и на кольце на проспекте Амитхан Султана. Далее заторы у нас также отмечены на улице Каркмасова, небольшое скопление

машин на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова, ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого, на пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова, то бишь на кольце. Уважаемые водители, в воскресенье день отдыха, но на дорогах все равно стоит быть внимательными. Соблюдайте, конечно, дистанцию, уважайте пешеходов. Счастливого вам пути!

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе в новый сезон.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Priboy. The best radio on 100.7 FM.
1: 16.05 на столичных, друзья, воскресенье, 23 августа. Друзья, радио – это, наверное, единственное искусство, которое живет только в моменте. Его нет, когда вы выключаете приемник, и оно есть, когда вы его, естественно, включаете. Мы не оставляем следов, только голос, только звук, только то, что вы слышите прямо сейчас. И знаете, что в этом особенного? Радиоволны, которые мы запускаем из этой студии, будут лететь в космос вечно. Выразимся так, через 100 лет, когда нас уже не будет, они все еще будут там, невидимые, но реальные. Мы буквально отправляем себя в будущее. Каждое слово, каждая песня – это след, который останется обязательно. Мы его не видим, но мы его чувствуем, и он есть. Я хочу, чтобы вы почувствовали это сегодня, чтобы каждая нота стала не просто звуком, а частью чего-то большего в вашей жизни. Мы здесь, мы звучим, мы остаемся. Иза Ахметханова с вами. Включайте прибой на полную. Поехали далее.

0: Реклама на радио.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну, друзья, вы знали, что наша планета – это место с совершенно разными ритмами. Пока у нас с вами день плавно перетекает в вечер, в некоторых уголках Земли в этот самый момент ночь может длиться месяцами. Например, в норвежском городе Хаммерфест, который находится за полярным кругом, полярная ночь длится с середины ноября до конца января. Больше двух месяцев. А в канадском поселке Алерт, который считается самым северном постоянно населенном пункте в мире, ночь вовсе не прекращается 106 дней подряд. Северный полюс и вовсе погружается во тьму почти на полгода. Ну а есть и другая крайность. Летом во время солнцестояния в тех же северных широтах солнце почти не садится. Так, в Норвегии ночь может длиться всего 40 минут, ну а в Фербинске на Аляске и того меньше, около 2 часов. Представляете? Ну а пока кто-то спит целый день, у других только короткая передышка между закатами. И сегодня у нас с вами ночь другой природы, друзья. Не полярная, а музыкальная. И звучит она в исполнении Зубаржат Махачевой. С песней, конечно, «Ночь». Прямо сейчас на волнах радио «Прибой» премьера. Слушаем и погружаемся.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 23 августа, день, который вместил в себя и славу, и память, и рождение новой земли, и жизни. Давайте по порядку. Начнем с главного. Сегодня день воинской славы России, 83-я годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Да, 50 дней и ночей длилось это сражение, ставшее переломным в Великой Отечественной войне. От Прохоровки до Харькова. И победа. В мире сегодня Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Дата выбрана не случайно. Именно 23 августа в 1791 году на острове Сан-Доминго вспыхнуло восстание порабощенных африканцев, положившее начало борьбе за свободу. Необычные праздники сегодня. Международный день слепых собачек, но и также день интернафта, день навигации по интернету. В этот день в истории в 1913 году в Копенгагене открыли памятник русалочке, ну а в 1991 году Тим Бернест Ли открыл публичный доступ к первому веб-сервису. Кто же родился в этот день? Писатель Александр Грин, актер Валерий Николаев, актер Игорь Петренко, олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уилд, ну и путешественник Дмитрий Шпар. Да, легендарные танцоры и актеры Джин Келли. Ну и еще сегодня свой день рождения празднует Алена Апина, друзья. Певица, чей голос звучал из каждого окна в 90-е. Она родилась 23 августа 1964 года.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Войдеш сабицун хабаша.
9: Беда не приходит одна.
10: Народная мудрость.
11: Радио «Прибой».

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Дорогие друзья, ровно через несколько минут мы открываем двери специально для вас. Ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда ваш голос становится главным. Это пространство, в котором каждое слово обретает вес, ну а каждая просьба – звучание. Возможно, у кого-то сегодня очень важный день. У кого-то день рождения, у кого-то сбылась мечта, а у кого-то появилась новая цель в жизни. Хочется, конечно, чтобы у всех все было хорошо. Я очень часто об этом говорю, но можно сделать его еще куда интереснее и прекраснее, просто набрав несколько заветных предложений к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Чтобы слова, которые вы хотели давно донести до близкого вам человека, он услышал посредством нашего радио. Ну и, конечно, чтобы у вас была возможность насладиться любимыми композициями. Пишите, жду вас в часе желаний.

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Под любимые мотивы в эфир врывается час желаний. Если вы хотите услышать вашу любимую песню или передать приветы родным, друзьям, коллегам, соседям, всем родным и близким, скорее спешите. Да, час желаний стартует. Наш номер в мессенджерах 8-988-291-1007. Я, Иза Ахметханова, с удовольствием зачитаю все ваши сообщения, послания, ну и поставлю любимые композиции. Итак, первый сообщения уже имеются. Иза, привет! Сегодня воскресенье, последние деньки лета. Хочу пожелать всем хорошего настроения и теплого вечера. Поставьте Белову «Позволь мне остаться» от Тимура из Махачкалы. Да, есть красивая композиция в исполнении Валерии Беловой. «Позволь мне остаться». Вместе с вами с удовольствием ее послушаю. Отличные пожелания, кстати. Действительно, лето на финишной прямой. Мы ставим легкий трек для всех, кто сейчас с нами в эфире. Пусть этот вечер будет максимально теплым и уютным. Далее еще одно СМС. Иза, привет! Я сегодня смотрел на закат и вдруг понял, как же красиво мы живем. Поставьте что-то от Modern Talking, от Магомеда. Ну, Магомед, иногда достаточно просто поднять голову, чтобы почувствовать это. Мы ставим трек, который звучит как «Спасибо этому дню». Ну что ж, друзья, я же вдогоночку добавлю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, вы уже знаете, что уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, отрываемся под любимые треки на волнах радиостанции «Прибой». Время для ваших музыкальных заявок, приветов и поздравлений. Иза, то бишь я, все прочту в прямом эфире программы по заявкам «Час желаний». Уже в вашем приемнике, друзья. Ну и зачитаю еще несколько смс. Иза, добрый день. От всего коллектива ООО «Каспий Строй» поздравляем нашего прораба Абдулу с 45-летием. Желаем, чтобы стройка всегда была под контролем. Ну а дом полной чаши. Требуем мерес Касумкент в честь юбиляра от всей бригады. Ну, Абдулла, с юбилеем вас, коллектив «Каспий Строй» сегодня в эфире, и они не шумят. Значит, стройплощадки, друзья, да. На стройплощадке у вас тоже все под контролем. Желаем, чтобы не только стройка спорилась, но и дома, и дома были в порядке, и все было гладко и хорошо. Ну а зажигательную лезгинку в группу «Мерес» обязательно поставим. Мы также от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас, Абдулла, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, ну и всего самого хорошего. Кто-то пытается ворваться в эфир, всю дорогу пытается перебить мое голосовое. Ну что ж, друзья, прямо сейчас зачитаю все-таки сообщение, еще одно, которое к нам поступило. Здравствуйте, я Шафига, мне 13 лет, слушаю радио, вашу песню можно, сеть глючит. Пытаюсь зачитать вновь, постараюсь вновь открыть сообщение, зачитать его. Так, я Шафига, мне 13 лет, слушаем радио, ваши песни. Можно песню «Зомби», это английская песня, пишет вам Дербент. Вот такое сообщение. Ну, Шафига, привет из Махачкалы в Дербент, спасибо, что пишете нам. Вы наша самая юная и очень смелая слушательница на сегодняшний день, раз решили написать. С удовольствием исполним вашу заявку. Песня «Зомби» — это легендарный трек ирландской группы на английском языке Chambers, который вышел еще в 1994 году. Яркая композиция. Если вдруг это не та композиция, дайте об этом знать, обязательно поставим. Ну а прямо сейчас я напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-592-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, в 17:00 стартовал ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Если хотите заказать песню, пишите к нам в прямой эфир по номеру 8-988-291-1007. Номер во всех мессенджерах. Пишите, с удовольствием все зачитаю. Ну и, конечно, любимые композиции ваши поставлю. Итак, Иза, здравствуйте. Мы с женой сегодня заехали в новую квартиру. Пока стены голые, но уже пахнет домом. Хотим услышать Рината Каримова из «Баги», чтобы первый вечер в новом месте запомнился, от семьи Рамазановых. Ну, семья Рамазановых, во-первых, хочется вам сказать, с новосельем. Стены, пусть и голые, это как чистый лист, вы сами напишите на нем свою историю. Но пусть первый вечер в новой квартире будет теплым, ну а дом наполнится уютом с каждым днем. Мы специально для вас ставим песню Рината Каримова из «Баги», которая будет звучать как обещание. Здесь будет хорошо и уютно, обязательно. Далее еще одно смс, друзья, Иза, привет у нашего соседа по подъезду. Сегодня юбилей, 60 лет. Мы, жильцы 5-го подъезда, хотим поздравить его через радио. Сосед Артур, ты лучший. Поставьте, пожалуйста, песню «Ахольго Апанди» Исмаил Гаджиева. От подъезда номер 5. Ну, жильцы 5-го подъезда, вы лучшие соседи на свете. Мне кажется, такая забота – это и есть настоящий дагестанский дух. Сосед Артур, если вы слушаете, мы вас также поздравляем с днем рождения. Вас поздравляет целый подъезд. Это дорогого стоит. Вам крепкого здоровья. Ну и Ахольго Апанди Исмаил Гаджиева специально для вас обязательно прозвучит. Пусть она напомнит вам о вашей молодости, о том, как много вокруг вас хороших людей.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Друзья, 17:57 на наших, и наш час желаний подошел к концу. Спасибо за каждое сообщение, все заявки приняты, песни прозвучали. Ну а теперь внимание, ровно в 18:00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует хит-парад по-русски. «Горячая десятка». 10 лучших песен этой недели по версии вас, наших слушателей. Мы пройдем от 10 места к вершине. Оставайтесь с нами, будет очень музыкально.

0: ближе, ближе, так близко.
1: В Дагестане 18 часов.
2: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
3: Десятка популярных треков в чемпионате.
4: Слушай и болей за любимого артиста.
5: Добрый вечер, дорогие меломаны. Начинаем главный музыкальный час этого воскресенья. В эфире хит-парад по-русски, горячая десятка на волнах радиостанции «Прибой». 10 песен, которые вы выбирали, 10 голосов, которые звучали громче всех на этой неделе. Напомню, мы поднимаемся от 10 строчки к вершине. Кто же сегодня на высоте, кто заставил нас танцевать, плакать и мечтать? Давайте узнаем прямо сейчас. Поехали! И открывает десятку трек, который звучит как драгоценный камень, ярко, стильно, с внутренним светом. Сивиль и Артик Асти создали песню, которая не тускнет, как настоящий бриллиант. Бриллиант, который мгновенно взлетел в чарты, он зазвучал по-новому, свежо, но с той же самой астишной душой. Песня о том, что настоящая ценность не в блестке, а в глубине. Слушаем и наслаждаемся. Сивиль, Артик Асти, «Бриллиант».
3: Десятое место.

видел меня, я била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Далее, друзья, девятая строчка и возвращение голоса, который мы помним с детства. Алсу, знакомая миллионам, выпустила «Мотылька», песню, которая доказывает, настоящая женственность не знает возраста. «Мотылек» — это метафора легкости, свободы и той самой искры, которая живет в каждом из нас. Алсу поет о том, что даже в суете можно оставаться собой. Слушаем и вдохновляемся. Алсу, «Мотылек».
1: Девятое место.

0: Друзья, на восьмой строчке разместился дуэт, который звучит как эхо ушедших дней. Зомб и Нола напоминают нам, даже когда все меняется, есть вещи, которые остаются неизменными. Их по-прежнему это не ностальгия, это уверенность. Уверенность в том, что настоящие чувства не уходят, они просто ждут своего часа. В этом треке спокойная сила и вера в то, что все будет как надо. Зомб и Нола по-прежнему.
1: Восьмое место.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Седьмую позицию отвоевала любовь, облеченная в звук. Ани Лорак в этом треке не поет, она проживает каждое слово. Когда он целует, нежно я в глазах его тону. Это не просто строчка, это состояние, которое не поддается контролю. Песня о той любви, которая не признает полутонов и не боится громких признаний. Слушаем и позволяем себе быть немножко смелее. Ани Лорак, обожаю.
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
6: Десятка популярных треков в чемпионате.
7: Слушай и болей за любимого артиста.
8: Дорогие друзья, мы снова в эфире. С вами Иза Ахметханова. И мы продолжаем наш музыкальный марафон. Хит-парад по-русски. Горячая десятка на волнах радиостанции «Прибой». Напоминаю, здесь звучат самые горячие треки на русском языке этой недели по вашему выбору. Мы уже прослушали 4 композиции от 10 места до 7. И сейчас мы подбираемся к 6 позиции. Это та самая строчка, где начинается, наверное, настоящая жара, где песни становятся еще ближе к сердцу, еще громче, еще важнее для вас. Кто же сегодня на 6 месте? Давайте узнаем прямо сейчас. И 6 позиция, и тут гимн Возрождению, который заставляет нас вспомнить «Мы сильнее, чем думаем». Баста и Полина Гагарина создали песню, где мощный рэп сливается с пронзительным вокалом. «Феникс» — это песня о тех, кто падал, но находил силы встать. Этот трек словно обещание. Даже из пепла можно подняться, если верить в себя. Слушаем и заряжаемся энергией. «Баста», Полина Гагарина, «Феникс».
6: 6 место.

0: Друзья, мы прошли половину пути, впереди самые горячие треки. Пятое место у «Хрустальной лирики» Стаса Пьехи. «Таю-таю, как обаятельны все твои обстоятельства». В этой песне нет надрыва, есть только легкая грусть и благодарность. Она о том, как мы умеем растворяться в других, теряя себя, и как важно иногда возвращаться. Идеально для воскресного вечера, когда хочется замедлиться. Стас Пьеха, «Таю».
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, четвертая строчка и безусловная любовь, о которой поет очаровательная Зара. «Ты мне нужен любой». Это не просто слова, это клятва, которую не дают легкомысленно. Зара проживает песню так, что веришь каждому звуку. В этом треке принятие человека таким, какой он есть, без условий, без отговорок. Зара, «Ты мне нужен любой».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: И вот, друзья, почти финал. Три трека, которые вы поставили выше всех. «Бронза», «Серебро» и «Золото». «Бронза» сегодня у песни, которая звучит как приказ, как решительный шаг. Эльвира Т., известная своим ярким стилем и смелыми текстами, в композиции «Стоп» говорит о границах. Эта песня – манифест для тех, кто устал от бесконечного движения, кто хочет остановиться и сказать «Стоп, я больше не могу». Мощный бит и энергичный вокал. И вот уже весь зал повторяет за ней «Стоп». Слушаем и чувствуем силу. Эльвира Т. «Стоп».
0: Третье место.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
9: Десятка популярных треков в чемпионате.
10: Слушай и болей за любимого артиста.
11: Друзья, мы снова в эфире. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. И это финальный рывок нашего хит-парада по-русски «Горячая десятка». 8 треков уже в прошлом, осталось всего 2 – серебро и золото. Те, за кого вы голосовали без раздумий. Мы на финишной прямой, сейчас прозвучит второе место, и готовьтесь дальше только к вершинам. Итак, серебро сегодня у дуэта, который стал событием этой недели. Стас Михайлов и Эмин соединили свои голоса в песне о тех, кто ищет свое место в мире, о дорогах, которые ведут к себе. «Вокзалы одиноких душ» – это не просто хит, это разговор с каждым, кто когда-либо чувствовал себя потерянным. Два голоса, две судьбы, одна правда. Стас Михайлов, Эмин. «Вокзалы одиноких душ».
12: Второе место.

0: Дорогие друзья, и главный победитель этой недели – Чепик с песней «Мокрые облака». Этот трек как глоток свободы, как ощущение, когда ты стоишь на краю и ветер дует прямо в лицо. «Мокрые облака» – это все-таки песня, которая объединяет мечты, усталость и какую-то надежду. Чепик, да, создал звук, который невозможно забыть, и вы это подтвердили своими голосами. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителя!
1: Лучший за неделю. Первое место.

Дорогие друзья, это была горячая десятка русскоязычной музыки на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что выбирали, слушали, ну и были с нами. Сегодняшний хит-парад показал, что музыка – это больше, чем просто звук. Это голос, который объединяет каждого из нас, заставляя чувствовать и, конечно, верить. Также хочу поблагодарить за сегодняшний эфир, что были с нами на одной волне. Хорошего вам вечера и отличной недели. С вами была, да, я, Иза Ахметханова. Мы встретимся уже завтра на этих же волнах. До скорых встреч. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете

0: свою идеальную коляску.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Дагестане 19 часов вечера. Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
8: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
9: Рано или поздно к этому приходят все.
10: Реклама на радио «Прибой».
9: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Лезгинская поговорка.
1: Ам вавай, яхи седай сурнетуш, ам вихулин, макам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена

0: Акция действует до конца месяца. Генезис. Быстро, честно, профессионально. Казбекова 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дело вздорное, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора. Что-то

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Как много дал бы, чтоб тебя опять увидеть. И голос твой родной хочу

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и...

0: люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Говорит Москва. Столица 15.

0: Мардлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Хунвач иналдасан, хунвач инхик.
4: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
0: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобою иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: не презирайте убогих и бедных духом, благодаря. Ощущаете вкус победы, не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость, но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости, благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
1: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Эксклюзива предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
2: Готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Фенто-лазерная коррекция зрения 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции.

0: для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: В Дагестане полночь.

0: Радио «Прибой». Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру